0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Ронда».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: тебя.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Денис Клявер. Хорошего настроения.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Ты чего на звонки не отвечаешь?
8: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
7: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия об... Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 0432. Условия акции уточняйте у официального.

0: Смотрите, проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
5: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио Дача.
2: Если хочешь танцевать,

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Ты чего на звонки не отвечаешь?
3: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
2: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: 笑话已经结束了。 中国汽车是认真的.
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Корни».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле.

0: Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Ты чего на звонки не отвечаешь?
3: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
2: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка-бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню с города Орла. Хотел передать привет Светлане Дудиной. Я ее очень люблю и ставлю песню Виктора Королева. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода 7. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там 100...

0: 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Кавайл Регина с Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 30 градусов.
2: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
0: Радио «Дача».

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: объявление. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
1: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
0: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радио Дача».
1: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка» в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут София. Я из Нижегородской области. Передаю привет своим родственникам. Бабушке, дедушке, крестной и маме с папой. И специально для них я заказываю песню «Чужие губы, руки вверх». Спасибо, радио «Дача».

0: Как море глаза, это всегда возможность взглянуть на любимого человека и устроить себе небольшой коротенький отпуск. Всем ранним пташкам, кто уже открывает и протирает свои глаза, доброго утра желаю. Меня зовут Андрей Фролов, зрительный контакт с вами установить не получится, однако у нас есть аудиальный канал связи, и его используем по полной. Здесь на радиодаче этим утром буду с вами и, конечно же, поставлю классных хитов. Впереди Ольга Бузова, Дима Билан и Наташа Королева. Не пропустите.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Если боль...
8: Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головной...

0: Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

Овны, весы и стрельцы получат удовольствие от новых мест, знакомств и впечатлений. Даже небольшая поездка может подарить идеи, которые пригодятся уже совсем скоро. Тельцы, скорпионы и рыбы будут настроены более практично. День подходит для покупок, ремонта, наведения порядка и решения бытовых вопросов. Все сделанное сегодня прослужит долго. Близнецы, львы и козероги могут неожиданно услышать комплимент или получить признание своих заслуг. Не отмахивайтесь от похвалы, она вполне заслужена.

0: Раки, девы и водолеи захотят провести время в спокойной атмосфере. Иногда лучшим отдыхом становится возможность никуда не спешить.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: Дима Билан, кстати говоря, стал гостем одного из последних выпусков интернет-шоу «Натальная карта». Уверен, многие поклонницы ждали появления своего кумира в каком-нибудь подобном проекте, где бы он пооткровенничал, рассказал какие-то подробности о своей жизни. Но в этом случае, я думаю, многие из девчонок были разочарованы, потому что артист рассказал, что состоит в отношениях на данный момент и даже готовится к заключению брака. Он пояснил, что добиться такого результата было довольно непросто, ведь с годами ему стало сложнее строить отношения. Любой потенциальный партнер должен органично вписываться в его уже сложившийся образ жизни. В наш сложившийся плейлист здесь в эфире «Радио Удача» вписаться довольно просто. Надо всего лишь написать 100% хит и вуаля. Очень скоро продолжу радовать вас клевыми хитами. Впереди «Золотое кольцо», Хабиб и Андрей Губин.
1: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон «Роденшток». 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Без музыкального сопровождения сухой текст в припеве данной композиции звучит так. Хоп, нанай, нанай, нанай, нанай, нанай, нанай, нанай. Ну, в общем, сами понимаете, создается ощущение, что автор немного прошляпил все дедлайны и работал спустя рукава или, ну, просто вообще изначально не сильно напрягался. На самом деле, порой не нужно много слов, чтобы достичь ими поставленной цели. То же самое происходит и в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа. Мы отправляем все ваши приветы и поздравления, которые очень емко сформулированы, но тем не менее от этого не становятся менее душевными. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555 и дарите близким людям любимые песни.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточном
1: ровно.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Это звонок из города Шадринск, Курганской области. Меня зовут Положанина Александра Константиновна. Я хочу песню послушать «Кабриолета» в исполнении Любови Успенской. А еще я передаю привет дочери Положаниной Ольге Юрьевне, город Нижневартовск. Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Сергей Лазарев.

0: Сергей Лазарев, эфир «Радио Дача». Это все она. Я обедничать нехорошо, помните об этом. И сваливать свои неудачи и промахи на других тем более. Так что, если ваш выходной проходит, что называется, не фонтан, то здесь, скорее всего, виноваты тоже вы. Связаться с родными, близкими и друзьями, чтобы запланировать некие развлечения на ближайшие пару дней можно, в том числе и с помощью вашей любимой радиостанции. В финале каждого часа мы отправляем ваши сообщения в эфир, а также ставим те песни, которые вы закажете для своих знакомых, родных и любимых. Так что делайте это, звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим. «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще

0: 1023.ru.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева только что в эфире «Радио Дача» за нас красивых, за все, что будет в ваших выходных яркого, классного и интересного, отвечаем в том числе мы здесь, в эфире, с самыми лучшими и вашими любимыми артистами. Самые хитовые композиции продолжу ставить для вас в это субботнее утро. Очень скоро, через несколько мгновений, услышим Ирину Муравьеву, Алсу и группу «Нана».
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр «Регинас» Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр «Регинас» Магнитогорск.
6: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Love, а на даче в нашем эфире прозвучал только что. Если вы уже где-то за городом на своем дачном участке, желаю вам легких выходных, чтобы вы особо не обременяли себя какими-то трудными задачами и больше отдыхали, естественно, ели различные вкусности, общались с соседями, друзьями и так далее. Ну а соответствующее музыкальное сопровождение мы непременно обеспечим. Будьте рядышком.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: karate.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Доброе утро, радио «Дача». Хочу от всей души поздравить сегодняшнюю именинницу Даниэлу Наумову с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, благополучия, веселого настроения и всех своих жизненных благ. Спасибо вам огромное, радио «Дача».

0: Пятигорске полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: Здравствуйте, с вами программа «Тема недели» в студии Екатерина Родина. Главное событие этого лета – чемпионат мира по футболу. Страсти улеглись, а эмоции остались. Этот мундиаль вошел в историю как самый высокотехнологичный. Игроков на стадионе окружали искусственный интеллект камеры, играли они умным мячом. А зрители у экрана впервые в истории смотрели футбол в компании искусственного интеллекта. Например, российская нейросеть Алиса AI даже включила спецрежим для болельщиков. Она анализировала спортивные публикации, раскладывала вероятности исходов матчей и показывала результаты игр, турнирной таблицы, бомбардиров, все, что полагается. В общем, стало каждому тем самым другом, который больше всех понимает в футболе. Вместе с Алисой AI мы и подведем итоги чемпионата мира. Я попросила ее прямо в чате назвать самое-самое. Начнем с масштаба. Впервые число участников выросло с 32 сразу до 48 команд. Чтобы вместить этот праздник, в США совершили немыслимое. Гигантские арены для американского футбола спешно перестраивали. Вместо искусственного покрытия положили настоящий газон, а сами поля сделали шире, чтобы они подходили под правила обычного футбола. И эта перестройка дала плоды. Расширение формата открыло двери новым именам и попросила у Алисы назвать самое перспективное открытие турнира. Она назвала Пауку Барси, защитника из сборной Испании. Аргументы у нейросети железные. Несмотря на юный возраст, он играл так спокойно и уверенно, что его признали лучшим молодым игроком. Главные трофеи забрала сборная Испании. Финал получился напряженным. Испания и Аргентина не смогли забить в основном время, и исход матча решался в дополнительное. Победный гол испанцев принес им кубок 1-0. Тут я попросила Алису AI проанализировать все матчи чемпионата мира 2026 и назвать самый удивительный факт турнира. И вот что Алиса выявила. Нынешний чемпион лучше всех команд в истории играл в защите. Всего один пропущенный мяч. Такого абсолютного рекорда защиты не удавалось поставить ни одной команде победительницы за всю историю чемпионатов мира. Это была тема недели на Радио Дача. Всем хорошего выходных.

0: Не были друг от друга, дотянуться и прикоснуться словами к сердцу близкого и дорогого человека легко, благодаря вашей любимой радиостанции. В эфире радиодача программа «Удачный час». Каждый день в 12.00 стартует, а по выходным еще и в 18.00. Я, Андрей Фролов, уже потихонечку собираю ваши заявки, так что звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке.

0: заготовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了. 中国汽车是认真的.
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Полиной Гагариной не только в эфире сможем встретиться, но и вживую уже этой осенью, а именно 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве. Также там выступят и Олег Газманов, и Филипп Киркоров, и Стас Михайлов, и еще более 20 самых известных отечественных исполнителей. Вас тоже ждем, ведь Радио Дача отмечает свой 20-летний юбилей. Такое событие пропускать ни в коем случае нельзя. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Напоминаю, что все это для слушателей старше 12 лет.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
3: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
11: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: только что. Ну а чтобы на ваших садово-огородных территориях не было никаких камней, сорняков и прочего, а также чтобы там было все хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику на вашей любимой радиостанции каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Очень скоро все это случится. Ну и, конечно же, в скором времени продолжатся ваши любимые хиты от самых знаменитых отечественных исполнителей.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: чертям.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я звоню вам с города Апрелевки. Доченька моя, я тебе желаю, чтобы для тебя все дороги в жизни были открыты, чтобы ты никогда не плакала, всегда улыбалась, любила жизнь и желаю твое удовольствие. И для тебя песня, группа «Fast Family». Спасибо.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Так может каждый, вне зависимости от возраста. Это подтверждаем мы, ваша любимая радиостанция. Дело в том, что этим летом запустили всероссийскую акцию под названием «Лето с сюрпризом», и именно в ней вы можете заработать огромное количество приятных и ценных призов. Достаточно просто зарегистрироваться на нашем сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свои яркие летние снимки и написать, почему вы выбрали именно это фото для участия. За самые интересные работы вручаем шикарные призы. А 28 августа разыграем главный приз. 2 туристических путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Обязательно участвуйте. Все подробности акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный...
9: Надежный металл для вашего строительства.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти...

0: финансовые возможности и риски.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. В группе Радио Дача в Одноклассниках вы часто спрашиваете про биопрепараты, особенно на основе сенной палочки. Вот про нее давайте и поговорим. Если взять солому и сварить ее, то в получившемся бульоне почти все микроорганизмы погибнут, кроме сенной палочки. Собственно, так ее и обнаружили. А потом оказалось, что в теме растениеводства эти бактерии могут приносить большую пользу. Bacillus subtilis – их научное название. Эти бактерии в огороде могут стать эффективными.

0: эффективными защитниками от грибковых заболеваний. Корневая гниль, мучнистая роса, фитофтороз очень не любят соседствовать с сенной палочкой. Ведь, во-первых, она очень быстро размножается, вытесняя соседей. Во-вторых, вырабатывает вещества, угнетающие патогенные организмы. Да еще и токсины от вредителей тоже может расщеплять. Ее даже в медицине применяют. И снова мои любимые нюансы. Вроде бактерия одна, а вот видов, или точнее штаммов ее великое множество. И, соответственно, эффективность их в борьбе с болезнями тоже отличается. Одни штаммы хорошо гнили подавляют, другие могут даже рост растений стимулировать. А порой бывает так, что дикие виды становятся суперзащитниками и незаметно для вас оберегают огород. Причем даже эффективнее, чем коммерческие штаммы. Это к теме отвара соломы. Можно даже не покупать препараты, а делать самим. Может получиться очень даже неплохо. И вот теперь хочу подытожить. Препараты на основе сенной палочки очень рекомендуются в огороде в виде профилактики. Причем лучше использовать не один и тот же препарат, а менять их, поглядывая, какой штамм указан на упаковке. Переборщить сенной палочкой сложно, и вреда она не наносит никакого. Ни растениям, ни животным, ни людям. Так что пользуйтесь, рекомендую. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
1: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
1: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: Закрытый космос от Ани Лорак прямо сейчас в эфире «Радио Дача». Каждый человек, это даже, я бы сказал, отдельная вселенная, знают которую только самые близкие люди. И, собственно, ваши близкие люди, я уверен, ждут, как и всегда, с 12 до часу ваши приветы и поздравления в программе «Удачный час». Ваши заявки уже принимаю. И, конечно же, пишите сообщения в ВКонтакте и в мессенджере Макс. Все обязательно передам в лучшем виде и оформлю с помощью лучших исполнителей нашей отечественной эстрады. Благо, плейлист позволяет. Уже очень скоро с вами услышим Александра Панайотова вместе с Алексеем Чумаковым, также Александра Барыкина и Николая Баскова. Будьте рядышком.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Магнитогорск. Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
1: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Необыкновенная по красоте песня от Александра Панайотова и Алексея Чумакова прямо сейчас в ваших динамиках. Ну а наши с вами перспективы ближайшие вполне себе традиционные. Как и всегда в 12.00 стартует программа «Удачный час». Присоединяйтесь, будем общаться, передавать приветы, поздравления и прочее, а также ставить ваши любимые песни. Ну а под занавес этой 60-минутки, конечно, еще разок успею поставить вам чего-нибудь эдакого. Ну и, конечно же, удачный момент впереди, так что звоните по номеру 8495-995-2555.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
6: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Главная тема июльского выпуска – авантюра века. Узнаем о парадоксах безумного чаепития Льюиса Кэрролла, ошибках Одиссея и Нолана и о том, какими были на вкус исчезнувшие цивилизации. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Это Павел Сизых, Кемерово. Хочу передать привет Анастасии Зайцевой. Это моя вторая половинка. Я ее очень люблю, ценю, обожаю. Хочу поставить для нее хорошую песню «Надежда Кадышева и веночек». Всем отличного дня. Спасибо. Радио «Дача».

0: Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. Удача. Удачный час.
1: Всем еще раз здравствуйте. Как и обещал, программа «Удачный час» ровно в 12.00 стартует. И мы будем целых 60 минут с вами общаться, слушать ваши приветы, поздравления и, конечно же, любимые, самые шикарные хитовые композиции от ваших любимых артистов. Меня зовут Андрей Фролов, я буду с вами и, конечно же, напомню, куда вам необходимо отправлять ваши письма. Конечно же, в наше официальное сообщество ВК, ВКонтакте и в мессенджере Макс. Звонки принимаются исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Ну и давайте посмотрим, что нам уже отправили. Отметиться успела быстрее всех ВКонтакте Ирина Дурова. Она желает всем доброго дня и передает приветы своей семье. Дане, Катюше, Савелию, внуку Артемушке, мужу Дмитрию, свекрови Валентине, Анечке и Олегу. А еще сегодня поздравляет всех своих коллег и Ирина с днем торговли, в частности Маришку, Галину и, конечно, замечательного директора Ольгу Владимировну. Всех люблю, написала Ирина, присоединяюсь полностью ко всему вышесказанному. Ну и, конечно же, продолжаем с вами удачный час. Впереди Филипп Киркоров.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Мухтаров Александр. Звоню из Республики Адыгея, Майкопский район, поселок Табачный. А летят мои поздравления в Краснодарский край, в городе Геленджик, моей тети Мухтаровой Татьяны. Ну что ж, Татьяна, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Все задумал, воплотилось в реальность, все твои мечты сбылись. Ну, для тебя споет группа «Веселые ребята», не волнуйтесь.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Уважаемый «Радиодача», меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу поздравить с днем рождения нашего обожаемого и любимого Вадима Альбертовича. Вадим, желаем тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе и в твоих во всех задумках. Будь всегда такой же радостный, веселый и отзывчивый. Семья Ефимкиных, семья Бескопыльновых, семья Девяткиных, семья Матвеевых. Спасибо, «Радиодача».

Продолжаем удачный час при вашем активнейшем участии. Дорогие друзья, пишите непременно в группу ВКонтакте, в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Ну, давайте уже почитаем, что нам прислали ВКонтакте. Вот, например, Танюша передает привет своему любимому мужу Ярославу, который уехал с компанией отдыхать на сплав. Хорошая погода. Она желает всем парням вкусных трапез. Вернется Ярослав через несколько дней, а Таня пишет, что уже скучает, хочет прожить с тобой, Ярослав, до самой старости. Как ты на это смотришь? Спрашивает она и почему-то в конце добавляет: прости за все, родной. Видимо, за то, что отвлекает от отдыха с друзьями. Далее Ирина передает привет в Тверь всем своим знакомым, также Почте России и доченьке Наташе отдельно, с которой они сейчас варят вишневое и малиновое варенье. Всем желает Ирина хорошего настроение. Кстати, сегодня 25 июля, день малины, так что верным занятием занимаетесь, Ирина, в эту субботу. Далее Наталья Шумкова передает привет из Ревды и поздравляет любимого мужа Виталия и папу, а также дедушку с днем рождения. Желает солнечных дней и крепкого здоровья. Что ж, мы будем двигать далее. Напомню, наши координаты. Группа ВКонтакте, мессенджер Макс и телефон в Москве 8495-995-2555.

0: отдам.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Уваров Даниил, я из города Губкин. Хочу поздравить Баженову Машу с днем рождения и пожелать ей счастья, здоровья и успехов в учебе. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Что ж, продолжаем читать ваши письма из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Отправляйте их туда. Карима Хайрулина передает привет дачникам СНТ Подснежники Шумкова из Красноярска. Желает солнечных деньков. Нам, кстати, в столице они бы тоже не помешали. Всех соседей Карима приглашает на оладушки. Ну, прям все, что Карима написала, все хочется мне прямо здесь и сейчас. Далее отправляются приветы любимому мужу Савинскому Вячеславу, снохе Решетовой Ангелине и маленькой внучке Настеньке. А еще поздравления для мужа с рождением внука. Всем удачных выходных. Мы едем на дачу. Счастливого пути желаю всем, кто в дороге, безусловно. И будем вас радовать в пути только лучшими хитами от самых топовых отечественных исполнителей. Но перед тем, как вернуться к ним, давайте еще одно послание зачитаю. Тамара Шиловская хочет поздравить своего сына Зинченко Алексея с 18-летием. Пишет: «Дорогой сынок, ты стал совсем взрослым, самостоятельным и сильным, но для меня всегда будешь любимым мальчиком». Тут главное, чтобы Леша не превратился в того самого сыночку-корзиночку, но уверен, эта участь его обойдет. Желает родители тебе, Леш, верных друзей, смелых идей и удачи во всех начинаниях. Говорят, что гордится мама тобой, а вот чем гордитесь, могли бы и написать. Напоминаю, самые интересные сообщения зачитываем в эфире. Пишите в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
0: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.

0: 够了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

Продолжаю зачитывать ваши сообщения с группы ВКонтакте и мессенджера Макс в этом часе, как всегда. Собственно, это происходит с 12 до часу. Переходим далее. Оксана Щербинина шлет огромнейший привет Александре Волковой в город Отчор и поздравляет ее с Днем Торговли. «Саня, я соскучилась», пишет Оксана. «Давай встретимся и отметим праздник так, чтобы запомнилось надолго». Кому? Вам, окружающим или всем вместе? Также Оксана пишет: «Хватит работать. Солнце хоть и высоко, но уже хочется домой». Да, всем сил и терпения, кто трудится в эту субботу. Я с вами, ребята. Следом привет летит в Ярославль от Анны. Она пишет, что работает воспитателем, и для нее дети — это главное в жизни. Она счастлива, что может каждый день быть рядом с ними. Отправляет привет как раз-таки ребятам из детского сада 97. Пишет, что вы, ребята, делаете ее жизнь особенной и необыкновенной. Она гордится вами, восхищается, и отдельные приветы шлет своим сыновьям Дане и Диме. Крепко-крепко обнимает вас. Иринка передает привет семье Минеевых. Они сейчас нас слушают, что неудивительно, так делают многие, миллионы, я бы даже сказал. Привет Береговому Иринка передает и поздравляет всех с прошедшим днем дачника. Отдельный салют Ушакову Олегу. Коллега, завтра нам на работу, напоминает Иринка. Ну и я напоминаю, что ваши приветы, поздравления и любые другие послания принимаются в группе ВКонтакте, а также в мессенджере Макс. Звонки исключительно по номеру в Москве 8495-995-2555. Идем далее.

0: звоните.
1: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Андрей, я из Лавлинского района, Хутора-Краснодонского, Градской области. Хочу передать привет своей любимой маме, это Печерской Екатерине Владимировне. Пожелать ей крепкого здоровья и хочу порадовать ее песней в исполнении Татьяны Овсиенко «За розовым морем». Спасибо, Радио Дача.

0: Точный час.
1: Продолжаю зачитывать ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Юля желает всем доброго утра. Ну, уже на самом деле практически обед, Юля. Так что, кстати говоря, всем приятного аппетита. Отдельный привет от Юли, работникам завода «Нартис» в городе Череповец. Хорошего дня и отличного настроения. Далее... Привет поселку Барвиха. Отправляется сестренке Юлии, папе Ивану Семеновичу от племянников и внуков Ольги, Сергея и Николая. Не скучайте, до скорых встреч. Также поздравление летит для папы Лукина Алексея с 60-летием и пожелание крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Присоединяемся.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
12: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
13: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
14: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана, я из города Щелково. Поздравляю своих родителей с годовщиной свадьбы. Желаем им долгих, счастливых, крепкого здоровья, сильной любви, которая у них до сих пор есть. Поздравлять их семья. Спасибо, радио «Дача».

Новые приветы и поздравления подобраны. Самые интересные и лучшие из тех, что вы оставили в группе ВКонтакте и мессенджере Макс. Напоминаю, чем разнообразнее вы пишете, тем больше шанс, что в эфире радиодача прозвучат ваши тексты. Анастасия Погонялина передает привет всей семье в город Солнечногорск, которая сейчас старается и готовит вкусности. Я уверена, ваша пастила будет самой вкусной, пишет Настя. Самим готовить пастилу — это интересно. Кстати говоря, домашнюю никогда не пробовал. Угостите, если получится. Настя всем поцелуи отправляет, в частности, своей мамуле, сестренкам и бабуле. Вы лучшие, пишет она. Далее Людмила Типуева отправляет привет всем из Архангельска. Хочет поздравить с днем рождения друга, мужа, зятя Александра. Универсальный человек. Желаю тебе, Александр, здоровья, удачи. Пусть нажарит он нам самых вкусных шашлыков. Ну, естественно, мужчина даже в свой день рождения за городом обязательно превращается в повара мясного исключительно. Анна, доброго дня всем желает, передает привет любимым мужчинам, сыну и мужу Богданову. Я вас люблю, пишет она. Отдыхаем на даче. Всем соседям СНТ подшипник привет. И, собственно, мы продолжим читать ваши поздравления, передавать приветы с радостью. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте, мессенджере Макс. Звонки принимаются исключительно по номеру в Москве 8495 995 255.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Радиодача, здравствуйте. Я Галина Дмитриевна из Владивостока. Наш город – это морской форпост России на Дальнем Востоке. И он сегодня готовится к празднованию Дня военно-морского флота. Всем большие добрые поздравления. Но так получилось, что я хочу поздравить и наших родных – Игоря Геннадьевича и Марину Валерьяновну с красивым юбилеем. 40 лет они вместе вырастили, выучили двух прекрасных сыновей. У них все хорошо. Живут в согласии, взаимопонимании. И пусть для Игоря и Марины прозвучит хорошая композиция в исполнении дуэта Анжелики Варум и Леонида Агутина. Вам, Радиодача, большое спасибо за вашу работу.

0: час.
1: Удачный час продолжается. Быстренько прочитаю еще парочку сообщений, которые накопились в группе ВКонтакте и мессенджере Макс Рома. Передает привет Насте Висентуки из Ростова-на-Дону. Нас отделяет 500 километров, но главная встреча состоится очень скоро с теплыми обнимашками и поцелуями. Написал Роман, а также не забыл любимый крестный. В конце маме Вале тоже передать привет. Всем доброго утра, желает Евгений из города Волжский. Хороших выходных. Мамуля Константинова Алевтина Петровна затеяла пирожков на даче. Дети счастливы. Золотая бабуля наша. Вам привет, золотая бабуля. Ну и в Орел отправляется привет маме Ларисе, сыну Ванюше. Будьте здоровы и счастливы. Удачный час продолжается. Скоро еще парочку заявок поставим. Не убегайте далеко.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
7: Новый выпуск журнала «Психологес». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
9: 26 сентября 2026 года.
10: Москва. Лайф-арена.
9: Большой фестиваль.
10: Удачные песни.
9: Михаил Шуфутинский.
10: Олег Газманов.
9: Группа «Комбинация».
10: Сергей Лазарев.
9: Андрей Державин.
10: Николай Басков.
9: Ольга Зарубина.
10: Григорий Лепс.
9: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
10: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
11: Удачный час.
12: Дмитрий из города Москвы. Поздравляем Неплиха Владимира Александровича, который проживает в Оренбургской области, в поселке Акбулахте. Днем рождения. Хотим пожелать ему счастья, здоровья, благополучия. Всего, всегда оставаться таким веселым, надежным и радующим человеком. От всей души, с уважением, Дмитрий Владов. Спасибо, радио «Дача».

0: полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Смело вот так напрямую заявлять о своих желаниях, целоваться или чего посерьезнее делать. Можно так и спугнуть свою цель, мишень или жертву. Как ни назови человека, который не подозревает о планах на него, позавидовать ему сложно. А может и нет, это лишь мое мнение. Я предпочитаю знать, чем закончится день или вечер. И для тех, кто разделяет подобную точку зрения, расскажу о ближайших музыкальных планах. В эфире «Радио Дача» очень скоро услышим Иванушки Интернешнл, а также Евгения Григорьева.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл Врегинос. Только в июле. Новый Хавейл Врегинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Врегинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: называется эта композиция, но растение перечислено в тексте огромное количество на радиодаче. Кстати сказать, весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях ухода за растениями, увеличения урожайности и в подборе подходящих расходников. В субботу сегодня эта рубрика уже прозвучала в 11:30, но уже завтра, в воскресенье, в 17:30 по московскому времени, ловите свежую порцию полезных советов от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Белые медведи на льду!
1: Белые медведи на льду!
2: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Голосок солиста группы «Ласковый май» со словами про лето вдруг напомнил мне другую композицию про каникулы. Задумывался ли кто-нибудь, зачем человеку каникулы, чтобы отдохнуть? Но у взрослых такого времени не бывает. Она называется «Отпуск» и случается намного реже. Но внеплановый отдых можем организовать мы. Здесь, в эфире «Радио Дача», проводится акция «Лето с сюрпризом» и за пределами нашего вещания тоже. Потому что, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru и приложить к анкете свои яркие летние снимки, самые сочные из каких-то моментов встречи с друзьями, родными и так далее. Также не забудьте рассказать, почему вы выбрали именно этот момент для участия в нашей акции. Самые интересные работы обязательно наградим шикарными призами. Ну а 28 августа уже раздадим главные призы. Это два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте. Все подробности на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Радика. Звоню из Красногорского района Нахазино. Хочу поздравить мою дорогую, любимую мамочку с юбилеем. Ее зовут Галина Ильинична. Желаю ей здоровья, крепкого счастья, радости, чтобы желания исполнились, чтобы хорошее настроение сопровождало ее долгих лет. Я тебя люблю и хочу подарить песню Стасу Михайлову

0: Так, Диана, в эфире радио «Дача», сердце магнит, болит, мучается, мается. Это к врачу надо непременно. Не игнорируйте никогда сигналы собственного организма. Они могут говорить о разном. Даже бабочки в животе иногда оказываются банальным голодом. Плавали, знаем. Набьешь желудок, и уже не до романтики или тем более любовных похождений. Может быть, конечно, это только после 30 случается, но, тем не менее, делюсь просто личным опытом. А вы непременно делитесь своими приветами или поздравлениями в постоянной и традиционной рубрике «Удачный момент». В финале каждого часа шлем ваши слова любви, приветы, поздравления, просто напоминания кому-то коллегам или друзьям. Номер в Москве 8495-995-2555. Именно по нему звоните, совсем разберемся.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом». Первый этаж.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Татьяна Куртукова прямо сейчас в ваших динамиках спела про того одного самого. Ну, а я расскажу про огромное количество ваших любимых артистов, которых можно будет увидеть на одной сцене уже этой осенью. 26 сентября на сцене Лайф-арены в Москве выступят Николай Басков, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский и многие другие. Дело в том, что радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире, и, конечно же, вы, дорогие друзья, все приглашены, билетики уже можно приобретать на нашем официальном сайте. Также узнавайте все подробности на портале удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Ты чего на звонки не отвечаешь?
3: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
2: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранит от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
13: Белые медведи в Магнитогорске?
14: Белые медведи в Магнитогорске!
15: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
16: Билеты в продаже 0+.
17: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: будет, нам узнать не дано и не суждено, друзья, за исключением программы «Назад в будущее», что в эфире «Радио Дача» проходит по пятницам в 17.02 и в субботу в 10.02. Не пропускайте. Артисты, ваши любимые, приходят в нашу студию, им задаются неожиданные вопросы, забавные испытания они проходят, атмосферные рубрики, и все это связано с разными эпохами. Ну а я, Андрей Фролов, продолжу далее радовать вас только лучшими хитами из репертуара, естественно, самых знаменитых отечественных исполнителей. Еще много впереди интересного, так что оставайтесь рядышком и далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи «Застрахуй машину, застрахуй 3000». Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
11: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
12: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Олег Газманов.
14: А я

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я из села Тузуклей, Астраханской области. Хочу поздравить свою дочь с юбилеем. 50 лет. Пожелать ей крепкого здоровья и благополучия. Спасибо, радио «Дача».
4: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

0: где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
2: Через годы, через

0: Главный хит 2008 года от Валерии под названием «Человек дождя». Послушали с вами только что. В то время, как вы помните, Россия добилась невероятных для себя успехов на чемпионате мира по футболу, точнее, на чемпионате Европы по футболу. До сих пор этот результат не переплюнут. Ну и, конечно же, в 2008-м наши ребята взяли золото в мировом первенстве по хоккею в Канаде. Я вам желаю достигать только новых вершин и стремиться к лучшему. А для этого, естественно, нужно в том числе и слушать наш эфир на радио «Дач». Песня года продолжится буквально через пару мгновений.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим. «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Арома Дроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
12: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос». Только в июле. Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Топлане в исполнении Валерия Леонтьева в 1983 году стал песней года. И, кстати говоря, в то самое время мир содрогнулся от извержения вулкана на Гавайях, которое продолжалось несколько лет подряд. Также в этот год, в 1983, родились известные и титулованные российские спортсмены Илья Ковальчук, Алина Кабаева и Павел Погребняк. Ну, а путешествие по самым ярким хитам сквозь десятилетия продолжим обязательно здесь, в эфире «Радио Дача». Буквально через пару минут услышим Полину Гагарину, Натали и Алену Апину.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Ты чего на звонки не отвечаешь?
1: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
0: Прятаться не выход. Юристы Правокс бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81/1. Подробнее на правокс.рф.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 2022 году мы все с вами выдохнули с облегчением, но не из-за того, что Полина Гагарина, ее песня «Бабочки» завоевали песню года, а потому что именно в то время отменили ковидные ограничения, и дышать стало свободнее в прямом и переносном смысле, несмотря на то, что именно тогда население Земли перевалило за 8 миллиардов человек. Больше классных хитов, больше слушателей, этому мы всегда рады здесь в эфире «Радио Дача». Меня зовут Андрей Фролов, я с вами на сегодня прощаюсь, но «Песня года» еще продолжится до финала часа, так что оставайтесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+. Реклама.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
10: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
11: Радио «Дача». Песня года 2013.

0: не пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Дача. Здравствуйте, уважаемый коллектив Радио Дача. Сажай Камшек и Дженя из города Соликамска, район Боровск. Всем желаю всего самого классного. И пусть прозвучит песня демо для моего дорогого человечка, подруги детства Алены. Большое спасибо, Радио Дача.

0: мире очень много мест, куда хотелось бы отправиться прямо сейчас или завтра, куда угодно, лишь бы не на работу. И как прекрасно, что выходные продолжаются. Отдельный привет тем, кто в отпуске, вы уж точно можете себе позволить дальние поездки или полеты, а также можете слушать свои любимые хиты в любой точке планеты. В этом вам поможет наш сайт radiodacha.ru. Здесь для вас онлайн-каналы, песни года, диско-дача, ну и возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро продолжат песни Кирилла Туриченко, Авраама Руссо, Татьяны Булановой и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто проводит эти выходные в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Если боль в голове, вам в МРТ-эксперт. МРТ головного мозга и шеи за 6890 рублей. Звоните 54-71-98. Клиника МРТ-эксперт. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Этим летом мы тоже с вами часто уезжаем, например, на своей даче или в гости к друзьям. Также сейчас сезон отпусков, дома точно сидеть не хочется. Ну а покупки и чувства этого у нас хватает круглый год. Но вернемся лучше в дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас песни Юлии Михальчик, Игоря Николаева и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Ты чего на звонки не отвечаешь?
12: Коллекторы, денег нет, работа шатается.
11: Прятаться не выход. Юристы «Правокс» бесплатно подскажут, что можно сделать в вашем случае. Приходи. Карла Маркса, 81-1. Подробнее на правокс.рф.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита, повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Песня Татьяны Анциферовой впервые прозвучала в новогоднюю ночь 1 января 1979 года, когда на центральном телевидении показали музыкальную сказку «31 июня». Это был не просто фильм, редкий для того времени сплав мюзикла, фантастики и пронзительного любовного сюжета. История песни освещалась на нашем сайте radiodacha.ru. Можете прочитать уже лично в разделе «Новости». Ну а мы следуем дальше и уже скоро послушаем хиты Александра Малинина, Димы Билана, Ирины Круг и других любимых артистов «Радиодача».
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
6: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Данила, я из Ульяновска. Всем привет. Маме большой привет, Кате большой привет. Хочу заказать песню «Наступает ночь». Всем желаю крепкого здоровья, счастья. Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Фабрика». В кулачке.

0: Группа «Фабрика» эту песню помнят и любят до сих пор, как и то время, когда мы пристально наблюдали за жизнью участников проекта «Фабрика звезд». А между тем прошло уже 24 года. А вот в начале лета появилась информация о том, что легендарное музыкальное шоу ждет перезапуск. При этом новый сезон обещает стать совсем не похожим на предыдущий. Новая «Фабрика звезд» будет совершенно иной. Она будет построена на соревновании двух типов продюсеров, классических, например, Игоря Матвиенко, Максима Фадеева и продюсеров последнего десятилетия. Уже, кстати, идет прием заявок, как понимаю. Поэтому всем желаем удачи. Ну а нам через короткую паузу следующие хиты «Жасмин», Стаса Михайлова и не только.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе?
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
14: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
15: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
16: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм – 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра – 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: классных песен проводим этот вечер на Радио Дача. С нами выходные, а также летний сезон. Многие дачники периодически проводят это время на своих участках. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждая суббота в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни группы «Отпетые мошенники», Ольги Бузовой, Андрея Губина и многие другие.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене.
3: Акция действует с 15 по 28 июля.
2: Ситна. Свое, родное, свежее.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена Металлург. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
6: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее проводить свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем, и у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода, с нами летний сезон, а еще наша музыкальная поддержка. Вы также можете заказывать свои любимые песни в программе «Удачный час», ну и, разумеется, писать сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте», а также отправлять их в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Будем читать их уже в следующем часе.
1: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин,

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория. Я звоню из города Ставрополя. Хочу передать большой привет Дагестану, всем моим одноклассникам. Желаю всем ставропольчанам и дагестанцам хорошего вечера. И заказываю песню «Дарите женщинам цветы». Спасибо, радио «Дача». Дарите.

0: сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. Радио Дача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании Радио Дача. С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача ВКонтакте» и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Ирина от лица своей семьи поздравляет с днем рождения дорогую сестру Котлярову Ольгу. Желает провести Новый год своей жизни с хорошим настроением, пусть он будет насыщенным и без плохих событий. Также много радости, тепла, верных людей рядом, гармонии с собой, любви и большого счастья. Ну а в качестве музыкального подарка послушает песня ансамбля «Золотое кольцо» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Денис. Я вам звоню из города Кирова. Я хочу родителям передать песню «Матушку-Земля». Моего папу зовут Яговкин Денис, а маму зовут Яговкина Оксана Александровна. Я хочу им пожелать хороших выходных и желаем здоровья и удачи. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Вячеслав поздравляет с Днем торговли Татьяну. Она сейчас едет с аквапарка и слушает радио «Дача». А Светлана следующее сообщение поздравляет своего мужа Константина Крустинова с 22-м днем свадьбы и зятя Артема Бычкова 17-летием, город Сочи. Так, тот случай, когда каждый день совместной жизни как праздник, ну или здесь опечатка, и речь все же про 22-ю годовщину. Но в любом случае, с праздником вас! Привет всему СНТ-сфера, своей самой любимой и красивой жене Оксане, прекрасной теще, восхитительному тестю, своим сыновьям Артему и Вадиму, и пожеланиям отличных выходных и всем мирного неба над головой желает Константин Синяев. И Вера Николаевна поздравляет с праздником Горелову Марину и Богомолову Светлану, работающих в магазине «Вкусвилл» по Большой Черкизовской, дом 5, корпус 1. Всегда все подскажут, помогут с выбором. Желает им здоровья, счастья и успехов. Программа «Удачный час» продолжается. Чуть позже вернемся к вашим сообщениям.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я из города Каширы. Для Алексея и Жени, Игоря и Антона большой привет. Поставьте, пожалуйста, группу Любэ, ребят с нашего двора. Всем хороших выходных. Благодарю.
3: От

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Оля. Я звоню из Иваново. Я хочу передать привет своим родителям и своим подругам и всем друзьям. Хочу пожелать любви и хочу заказать песню «Ани Лорак».

0: Личный час.
1: И вновь к вашим сообщениям. Елена из Солнечногорска. Желаю всем отличных выходных. Огромное спасибо Юле и Даше, которые приехали к ним на дачу и составили компанию. Очень любят вас. И отдельный привет любимому мужу. Дарья поздравляет всех с днем ВМФ, в частности город Фокино, Приморский край, и своих подруг Татьяну и Светлану. Пишет нам Руслан. Поздравляет с юбилеем своего любимого дедушку Илью Алексеевича Галемина. Ему сегодня 95 лет. Привет своему любимому человеку Владимиру и подруге Галинке. Спасибо, что вы есть. Люблю вас. Хорошо нам посидеть. Готовим шашлыки. Всем хорошего настроения. Желает Марина из города Иваново. И Мария поздравляет свою маму Корнееву Ирину с покупкой долгожданного дома и покупкой первой машины. Также привет селу Орловка, особенно тем, кто делает ремонт на Березовой 32.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в июле. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Володя. Я звоню с Вознесенского района Нижегородской области. И передаю большой привет Босягиной Маргарите. Целую тебя. Ты для меня самый важный человек и самый любимый. Заказываю для тебя песню «Танеси, повали». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к сообщениям. Александр поздравляет своих соседей Сергея и Викторию. Наконец-то выбрались на дачу деревни Петрино. Ольга из Брянска сейчас находится на даче в Сергея и Викторию. Наконец-то выбрались на дачу деревни Петрино. Ольга из Брянска сейчас находится на даче в Чайковичах. Отмечают день торговли.

мой, ведь именно в этот день моя жизнь обрела истинное счастье. Ты превратила меня в самого богатого человека на земле, подарив возможность быть твоей мамой. Желает всегда оставаться такой же лучезарной, искренней, мечтать дерзко и воплощать задуманное в реальность. Подпись «Мама» и вся большая семья. И для Анастасии песня «С днем рождения» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия. Хочу передать привет своей подружке Виктории и пожелать всем хороших выходных. И заказываю песню «Тестостерович» Тополиный пух. Спасибо, «Радио Дача».
3: Звезды огоньки.

0: Личный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире. Радио «Дача» от Светланы. Привет в Ставрополе, с Тверим, своим любимым родным, папе Юре, брату Сергею, Светлане, Алексею и сыну Андрею. Пожелания приветливых улыбок и хорошего настроения. Пусть сегодня на все хватает силы и энергии. Елена из Казани поздравляет своего любимого братишку Андрея и его сына Димочку с днем рождения. Желает им здоровья, счастья, внутренней гармонии. Отмечают на даче. Всем огромный привет. Анастасия из Ярославля шлет привет своей любимой семье, мамочке Юле, папе Артему, бабушке Ире и своей сестренке Саше. Очень сильно любит вас. И привет своему любимому мужу Саше, с которым сейчас едет домой. Марина любит его очень, желает хорошего вечера и настроения.
2: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи! Медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед! И белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже! 0+.
11: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина, 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я из города Йошкар-Олы. Хотелось бы передать привет моему любимому мужу Ване и сказать, что я его очень сильно люблю и горжусь им. И, пожалуйста, поставьте музыку Ирина Круг и Виктор Королев «Букет из белых роз». Всем желаю хороших выходных, а вам, радио «Дача», большое, огромное спасибо.

0: час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения. Привет семье Пермяковых из поселка Озерецкий. Евгеша и Сергеем. Сидим у них на даче, жарим вкусняшки и собираем урожай. От Кисляковой Екатерины сообщение. Привет из Ижевска. Отдыхаем с сыном на огороде. Все супер, но погода не летняя, конечно. Огромный привет своему папе Полянкину Николаю. Пусть работа будет в радость и легкой. Ждет его жена Анюта и сын Ромка. Поздравляю свою любимую маму Ирину Митрофанову с днем рождения. Сообщение от детей. От Елены привет своему мужу Николаю, доченьке Дашеньке, сыночку в армии Ивану, сыну Сергею. Он сегодня прощается с холостяцкой жизнью и через 6 дней станет мужем для невестки Лизы. И в следующем сообщении поздравляю свою любимую маму Машу Бичурину с праздником, днем торговли. Желаю ей здоровья, счастья, любви и чтобы она больше улыбалась и не плакала никогда. Очень любят сын Камиль и дочь Алсу. Ну и всем для хорошего настроения песня Хабиба в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Константин. Я из города Ишима Тюменской области. Сегодня я хочу передать привет моим одноклассницам Полине Смыковой и Галине Матаевой. Пожелать хочу им крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Поставьте блестящих, а я все летала. Большое вам спасибо, Радио Дача, и хороших выходных.

0: Дачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Анастасия передает привет своей большой семье и всему городу Ульяновску. Поздравляет любимую бабушку и прабабушку Галю с днем рождения. Она у нас самая лучшая. Поздравляет эфирстого Ивана Олеговича с днем рождения от семьи. Пожелание ему исполнения всех желаний. Привет всему СНТ Лада, своему любимому мужу Валерию, любимой мамочке Наталье и самым любимым деткам Ивану и Варваре. Всем хорошего настроения желает Александра из Тольятти. Поздравляю своего дедушку Шамаханова Владимира с днем рождения. Привет также всем близким. В следующем сообщении Андрей Селиверсов из города Богданович Свердловской области поздравляет жену любимую с днем торговли. Далее, родные и близкие поздравляют самую лучшую жену, маму и бабушку Солову Надежду Владимировну с днем рождения, всего ей самого наилучшего. И Сергей шлет большой привет своей невесте Катюше, у нее сегодня день рождения 25 лет.
2: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
2: Только диско-дача.
0: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
2: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
0: Заряжайтесь позитивом.
2: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Олег Газманов.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
2: Это «Радио Дача». Удачный час.
8: Звоните.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
9: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Николай Ильич. Я из города Волжского. Хочу для себя передать песню «Радио Дача» на вас. Спасибо.

Здравствуйте, радиоудача. Меня зовут Дмитрий Серликов, я звоню вам из Москвы. Хочу передать большой привет своей любимой жене Серликовой Алсу. Я ее очень люблю и хочу для нее поставить песню «Черная смородина». Спасибо большое, радиоудача.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача.

0: И вот так незаметно мы перенеслись в атмосферу летнего романтического вечера. Время вспомнить о своих вторых половинах, можно передать привет им в рубрике «Удачный момент», ну и поделиться планами на сегодняшний вечер или завтрашний день. Все же с нами выходные, и дома точно сидеть нет никакого желания. Если еще и погода позволяет, можно прогуляться по городу, съездить на любимую дачу, в общем, каждому свое. А еще для вас в ближайшее время хиты Натальи Подольской и Регины Тодоренко, группа «Студио» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Парк-отель «Березки» – новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Новинка лета – песня Натальи Подольской и Регины Тодоренко, которая была представлена в нашем эфире в рамках программы «Горячая десятка». Называется «Подруга». Конечно, вопрос о женской дружбе вызывает немало споров. Мнения на этот счет полярны. Одни считают ее мифом, другие – реальностью. А третьи полагают, что она существует, но имеет свои особенности. Ну и подобные темы также рождают вот такие прекрасные музыкальные произведения, которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем песни Игоря Скляра, группы Любэ и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: 1985 году вся страна узнала небольшой поселок, тогда еще под Ленинградом, Комарово, где часто отдыхали деятели науки, культуры и искусств. Этим вечером, надеюсь, есть счастливчики, кто отдыхает, наслаждается своим отпуском. Ну и мы с вами также отдыхаем, выходные продолжаются. А значит, в следующем часе наш вечер дополнят яркие танцевальные хиты программы «Диско Дача». Уже скоро нас ждет трехчасовой танцевальный марафон. Ну и через короткую паузу мы успеем послушать не менее желанные песни Юлии Михальчик и группы «Гости из будущего» в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Привет, радио «Дача». Меня зовут Алексей. И я передаю привет своей мамочке и Росляковой Ольге, соседке, и своей красивой старшей сестре Валле. И поставьте песню Дмитрия Колдуна «Королева красоты».

0: Горске 10 часов вечера. С вами Радио Дача. Диско счастье.
1: Диско песни.
0: Диско дача.
1: Сегодня только на Радио Дача.

0: Прекрасная версия песни «Я — это ты» в исполнении Марины Хлебниковой и Паскаля этим вечером на радио «Удача». В тон субботнему настроению. Многие сейчас отдыхают с нами в выходные, также летний сезон. И можете делиться планами на свой отдых в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Ну а еще через короткую паузу вам для хорошего настроения яркие хиты группы «Кармен», «Хабиба», группы «Иванушки Интернешнл» и других звезд диско-дачи.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

компании таких ярких хитов мы проводим этот вечер. С нами в выходные, ну и в целом дачный сезон, когда многие отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, группу «Корни», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение.

0: Включение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Светы, Ирины Салтыковой и многие другие.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Что нужно нам в эти выходные? Вопрос имеет место быть. И если посмотреть на общее настроение, то, наверное, многим хотелось бы прекрасной погоды. Хочется проводить свободное время вдали от дома, ну, а также слушать побольше ярких хитов. И с этим по адресу можно заказывать их в рубрике «Удачный момент», которая в финале каждого часа. Ну и также через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Валерии, группы «Хай-Фай», Николая Баскова и других звезд диско-дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Каэметова «Дай же мне». Спасибо, радио «Дача».

Ну, есть же, да, такие ситуации, когда забываешь имя после знакомства и начинаешь придумывать любые прозвища, лишь бы обойти неудобные случаи. И, кстати, к теме имен. Тут на днях были названы самые необычные имена детей, родившихся в этом году в Подмосковье. Часть из которых даже не знаю, как правильно читать, куда ставить ударение. Ну, например, Золотой, но первая гласная А, поэтому не уверен, что правильно читаю. Еще Мерседес, но здесь мы знаем историю автомобиля. Создатель его назвал в честь своей дочери, поэтому попроще. Еще имена Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Деткам, конечно, мы желаем здоровья, счастливого детства, а нам всем легкого вечера, который уже скоро скрасит хиты группы «Подиум» Ольги Бузовой, Ирины Аллегровой и других звезд диско-дачи.

В компании таких прекрасных песен продолжаем отдыхать. С нами выходные, а у кого-то и вовсе сейчас отпуск. Вам пожелаем не скучно провести это время. Делитесь своими яркими снимками. Их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница, где как раз-таки можно загрузить свой снимок и заполнить заявку на участие. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Молли, ансамбля «Золотое кольцо» и не только.

0: Да, быть счастливым хочет каждый человек, вот только не все знают, где искать это самое чувство. Психологи советуют искать счастье в себе, стараться сделать все, чтобы удовлетворить как-то все свои потребности, и вроде тогда будет хорошо. Ну, мы-то с вами знаем, хорошо там, где есть радиодача. Здесь у нас много любимых песен, полезных рубрик и, например, программа «Диско-дача». Проводим эти выходные в компании ярких хитов. И уже через короткую паузу будем слушать песни группы «Шпильки», Полины Гагариной, «Славы» и многие другие. Приветствуем каждого, кто слушает радиодачу.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я с Ростова-на-Дону. Хочу передать привет монтажникам по металлоконструкцию Владимиру и Александру и заказать песню «Калибри Малик». Спасибо большое, радио «Дача».

1999 год нам представил яркий хит группы «Стрелки». Тема вечеринок и в наше время не менее актуальна, но сейчас есть свои особенности. Отдыхающие хотят более закрытые форматы, чтобы каждое мероприятие отражало их личный стиль, ну и давало какую-то возможность проявить себя. Также некоторые хотят окунуться в нечто необычное, например, посетить старинный замок или крышу небоскреба с видом на город. В общем, каждому, как всегда, свое. Ну а главное, с нами выходные, и уж точно есть время, чтобы отдохнуть. С нами вечер субботы, и через короткую паузу его скрасят хиты группы «Руки вверх», Татьяны Булановой, Татьяны Овсиенко и других звезд диско-дача.

Дисней в эфире. Радио «Дача» — летний хит, который уже своим названием напоминает нам о том, что самый главный источник света всегда находится внутри каждого из нас. Ну и также о том, что с нами летом, причем уже вторая часть сезона. Успеваем отдыхать, загорать, а также принимать участие в акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница, загружайте фотографии своего отдыха и обязательно рассказывайте о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Жени Белоусова, группы «Чай вдвоем» и не только.

0: истерики и споры летом также имеют место быть, например, когда затрагивается тема отпуска, а точнее его организации. А еще есть темы, которые способны кто-то о футболе, а вот летом появляется особый повод для жарких обсуждений, и это окрошка. Одни уверены, что настоящая окрошка существует только на квасе, а другие готовы доказывать, что лучше кефира человечество еще ничего не придумало. Но здесь, конечно, выбор за вами, а вот с нами через короткую паузу следующие хиты Димы Билана, Кати Лель, Мурата Насырова и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов, всем приятной ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья, и я из Москвы. Всем благополучия в семье. Не теряйте любовь. И хочу заказать песню Михаила Шуфутинского. Спасибо, радио «Дача».
4: Дверь в твое сердце хлопнула громко. Больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка. Как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусть и бежит водопад.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А